0: Ты не сильно мне фамилии, но не пай. Не мой. Я думаю, не фас.
1: Bom fim de semana, 91 FM.